0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабы кавширдит. 0-22-23-33-35.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Да ви кавширдит. 0-32-20-33-935.
2: Pirata por los mares, para mí es un placer conocerte. Los cuatro

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Да вы кавширдит. 0 22 20 33 35.